0: словно бы хотела видеть яким он пленный, то мне верь. Муви языким тела, муви ми бежь, то хочешь. Она бы хотела видеть яким он пленный, то до ней. Муви языким тела, муви ми бежь, то хочешь.
1: Модне, модне, мамы własный язык, мамы własną пościель. Мамы свои грешки, mniejszy, większy проблем. Але dzięki słowu мамы то najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.